0: Бас, халял, ну что я забегал? Котячий. Я не могу, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гекон.

Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!